Влюблённый я, влюблённый я. Влюблённый я уж давних пор. Влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали ничья, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души. В нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла, меня откликнул ты, я появилась. Благодарю за все, что мне открылось, за свет, за боль, которыми жила, за ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла. Я в этот мир пришла.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнут подчас. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ти словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело, но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить. С тобою вечно жить. Я счастлива с тобой.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио Фарханг, голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. Русский блок радио Фарханг начинает свою программу. И прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей сегодня. В студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлат Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня в рамках недели безбумажной торговли состоялось 21-е заседание рабочей группы социальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии по вопросам торговли. Заместитель министра экономического развития и торговли Ахлядин Нуридинзода отметил, что благодаря мудрой политике президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона и глав государств-участников СПЕКа, сотрудничество в решении вопросов, связанных с развитием торговой связанности и цифровизация обмена данными в рамках транскаспийских транспортных коридоров, улучшение транспортной взаимосвязанности для обеспечения устойчивых евразийских связей. В работе заседания приняли участие главы делегации стран-участниц СПЕКа, включая Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. Они представили информацию о реализации мероприятий дорожной карты рабочей группы на 2025-2026 годы и оценки значимых результатов в сфере торговли в регионе СПЕКа. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь Бахтовар Сафарзода принял участие в заключительных мероприятиях 15-го республиканского фестиваля национальных культур, который традиционно объединил представителей десятков национальностей, проживающих в Беларуси. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Республике Беларусь, одним из самых ярких и гостеприимных уголков фестиваля стало таджикское подворье, представившееся гостям богатое культурное наследие таджикского народа. Особое внимание привлекли красочная национальная одежда, выставка изделий народных мастеров и художественное оформление подворья, отражающее самобытность и многовековые традиции Таджикистана. Настоящим украшением программы стали выступления представителей таджикской общины, подарившие зрителям национальные песни и танцы, наполненные теплотой, искренностью и духом восточного гостеприимства. Гости фестиваля получили возможность ближе познакомиться с культурой, историей и национальными ценностями таджикского народа. В рамках фестиваля состоялась встреча председателя Гродненского областного исполнительного комитета Юрия Караева с руководителями и представителями дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Республике Беларусь. Первый международный форум пищевой промышленности и выставка пищевой промышленности Таджикистан-2026 состоится 20-21 августа в городе Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум и выставка проводятся при поддержке правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с международными и отечественными партнерами. Мероприятия посвящены развитию пищевой промышленности, привлечению инвестиций, презентации современных технологий, обмену международным опытом и расширению торгового сотрудничества. В международном форуме пищевой промышленности примут участие промышленные компании, экспортеры, инвесторы и представители деловых кругов из различных стран. Международный текстильный форум «Таджикистан-2026» состоится 23 сентября в Душанбе. Как сообщили в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, форум инициирован Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан при поддержке правительства Республики Таджикистан в партнерстве с Международной федерацией производителей текстиля и другими партнерами. Мероприятие станет ключевой площадкой и центральным звеном для обсуждения вопросов развития текстильной промышленности страны, привлечения иностранных инвестиций, обмена международным опытом, а также демонстрации потенциала и возможностей данной отрасли и ее участникам. Третий форум лингвистов стран, имеющих общий язык и культурное пространство под названием «Наш язык, наш мир» состоится с 15 по 18 октября в Республике Таджикистан. Об этом сообщили в Комитете по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан. Третий форум лингвистов приурочен к 35-летию государственной независимости. В нем планируется участие лингвистов и исследователей со всего мира, занимающихся изучением и исследованием таджикского языка. Следует отметить, что таджикский язык считается одним из древнейших языков мира. На этом языке выдающиеся ученые и деятели науки и литературы создавали произведения мирового значения, внеся значительный вклад в сокровищницу мировой культуры и цивилизации. Сегодня таджикский язык является родным языком миллионов коренных жителей таких стран, как Иран, Афганистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Индия, Пакистан и других, поскольку таджики с древнейших времен проживали в этих регионах. В Таджикистане государственный язык является родным языком для большинства населения страны. Программа развития государственного языка на 2020-2030 годы, принятая постановлением правительства Республики Таджикистан, обеспечивает устойчивое развитие этого языка как государственного на ближайшие 10 лет. Работы по восстановлению домов в районах, пострадавших от стихийного бедствия в Кулябе, завершены в установленные сроки. Большая часть поврежденных объектов полностью восстановлена и готова к сдаче, сообщает пресс-служба председателя Хатлунской области. Председатель Хатлунской области Давлат Али Саид в ходе рабочей поездки в Кулябе познакомился с ходом работ. Строительные работы продолжаются круглосуточно с участием местных специалистов и строителей. Принимаются все необходимые меры для скорейшего ввода в эксплуатацию новых домов. Рабочие и специалисты стараются выполнять строительные работы с использованием качественных материалов и в соответствии с современными стандартами. Председатель области дал конкретные указания ответственным лицам по строительству качественного жилья в соответствии с современными требованиями и созданию в необходимых условиях жизни для семей, пострадавших от стихийного бедствия. События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий.
1: С 25 по 29 июня в Урумчи, административном центре Синьцзян Уйгурского автономного района Китая, пройдет одно из крупнейших международных выставочно-ярмарочных мероприятий «Китай-Евразия», направленных на развитие торгового, экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества между странами Евразийского региона. За годы своего существования международная выставка «Китай-Евразия» зарекомендовала себя как эффективная площадка для укрепления деловых связей, продвижения инвестиционных проектов и расширения международного партнерства. Выставка ежегодно собирает представителей государственных органов, деловых кругов, отраслевых ассоциаций, научных организаций и ведущих компаний из десятков стран мира. В 2026 году мероприятие пройдет под девизом «Новые возможности на шелковом пути. Новая жизненная сила для Евразии», который отражает стремлений стран региона к углублению сотрудничества, развитию взаимной торговли и реализации совместных проектов в рамках современных экономических инициатив. Масштабы предстоящей выставки впечатляют. Общая площадь экспозиции составит около 140 тысяч квадратных метров. Участникам и посетителям будут представлены 6 основных тематических выставочных направлений, охватывающих широкий спектр отраслей экономики, включая промышленность, инновации, цифровые технологии, логистику, транспорт, энергетику, сельское хозяйство и международную торговлю. Особое внимание будет уделено вопросам укрепления региональной интеграции, развития транспортно-логистических коридоров и расширения торговых связей между Китаем и странами Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и других регионов Евразии. В рамках международной выставки запланировано проведение более 50 специализированных мероприятий, включая деловые форумы, инвестиционные презентации, тематические конференции, отраслевые встречи, переговоры в формате B2B и презентации перспективных проектов. Эти мероприятия предоставят участникам уникальную возможность для обмена опытом, поиска новых рынков сбыта, привлечения инвестиций и установления долгосрочных партнерских отношений. Международная выставка «Китай-Евразия» играет важную роль в продвижении международного сотрудничества в рамках экономического пояса «Шелкового пути», способствуя созданию новых механизмов взаимодействия между государствами и бизнес-сообществом. 6 стран могут наиболее серьезно пострадать в случае откола самого крупного в мире ледника Туэйца, который называют ледником судного дня от Антарктиды. Сообщается, что последующее таяние ледника может наиболее серьезно отразиться на Великобритании, Нидерландах, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивах. Есть вероятность, что некоторые города и даже целые острова в перечисленных странах могут уйти под воду из-за крупного высвобождения воды. Как уточняют в РИА Новости, на прошлой неделе морской геофизик из британской антарктической службы Роберт Лартер заявил, что шельфовый барьер ледника Туэйца может разрушиться уже в этом году. Ледник Туэйца является важным сегментом ледяного щита Западной Антарктиды, самой длинной в мире границей соприкосновения с океаном протяженностью около 120 километров. Эта колоссальная глиба находится в море Амундсена. Ее площадь составляет около 192 тысяч квадратных километров. Это лишь немного меньше площади острова Великобритания. Кроме того, ледник судного дня выступает своеобразной пробкой, которая не позволяет всему западно-антарктическому ледяному щиту разрушиться. В результате его разрушения может рухнуть значительная часть всего ледяного щита, что спровоцирует повышение уровня мирового океана на более 3 метров.
0: И о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В столице небольшая облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 20, днем до 34 градусов тепла. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами, с радио Фарханг, вместе с голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, цените каждый новый день и никогда не забывайте о любви к своей родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блок радио Фарханг. До новых встреч, дорогие друзья. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое. И вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Через семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», — сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», — проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», — сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира.

Влюблённый я уж давних пор, влюблённый в шею и уста, и в лик, ласкающая взор. Пускай нет злата у меня, пускай пуста моя мошна, когда душа тобой полна, богат я, как багдадский вор. Как первозданный снег чиста твоя земная красота. Люблю серебряный твой стан и губ пленительный узор. От этой вечной красоты шумят любви моей сады. Люблю я милые черты, люблю я милые черты и тихий нежный разговор. И пусть вопали нынче я, лишь я один, любовь твоя. Я все равно добьюсь тебя, я все равно добьюсь тебя преградам всем наперекор. Мою судьбу ты предреши, принять решение спеши. Я зеркало твоей души, я зеркало твоей души, в нем восхищение и укор.

Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя, чтоб быть с тобою рядом, чтоб излечить твои недуги взглядом, спасти тебя и уберечь от зла, и в горький час твоей

Умею быть отрадой. Ради тебя я в этот мир пришла. Ради тебя я в этот мир пришла. Меня откликнул ты. Я появилась. Благодарю за все, что мне открылось. За свет, за боль, которыми жила. За ту любовь внезапную, как милость. Ради тебя я в этот мир пришла. И до меня река текла звеня, гора вздымалась глыбою немою, и смерть все так же спорила с любовью, жизнь возгоралась словно от огня. Все, что на свет, я принесла с собою, все это было, было до меня. Ради тебя я в этот мир пришла. Но если вдруг тебе я в тягость стану, и все вокруг обидой, как туманом, затянется и догорит дотла костер, горящий в сердце неустанно, уйду с пути. Твоя тропа светла, ты луч, перед которым тает мгла, и если жизнь ради тебя дана мне, отдам ее всю, от звезды до камня. Ради тебя я в этот мир пришла.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мол и сок, но ближе тебя в мире нету. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Культура – опора духовности и величие государства. В эфире 106,5 FM. Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

0: Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое, и вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливается, когда мы проявляем искреннее внимание и заботу о других. Однажды в лесу жил мудрый старец, который учил людей уважать друг друга. Он говорил о том, что каждый человек имеет право на свое мнение и свой путь, и что важно уважать выбор других людей. Однажды в лес пришел молодой человек, который был очень гордым и не уважал мнение других людей. Он начал говорить всем, что они неправы и что он знает лучше. Он пытался убедить всех в своей правоте, но никто не слушал его. Тогда старец решил помочь молодому человеку понять, что уважение – это не только его право, но и обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Через семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», — сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», — проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», — сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Средь вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.